0: Радио Алиса Плюс.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки. Я люблю тебя совсем, что есть.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитай.

проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

так обидеть тебя.

0: 106FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Начат сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Для более 3000 арендаторов муниципальных квартир в Даугавпилсе повысится арендная плата. Объявлен конкурс на обновление двора Дворца культуры. В субботу в городе пройдут сразу 2 ярмарки. Далее подробнее об этих новостях. На портале общественных инициатив manabals.lv начат сбор подписей за отмену компенсаций депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Особое внимание в инициативе обращается на ситуацию с госбюджетом. На фоне дефицита средств в здравоохранении, образовании и внутренней безопасности сохранение подобных компенсаций авторы считают не отвечающим интересам общества. Согласно данным, только в июне депутаты Сейма получили в виде таких компенсаций в общей сложности 22 419 евро. Напомним, чтобы коллективное заявление было рассмотрено в парламенте, необходимо собрать 10 тысяч подписей. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили изменения в правилах, регулирующих размер арендной платы за муниципальные квартиры. Согласно изменениям, оплата вырастет более чем в 2 раза, с нынешних 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Новые тарифы вступят в силу с 1 октября. В Даугавпилсе около 3400 арендаторов муниципальных квартир, которых коснется повышение арендной платы. В муниципальных квартирах, предоставленных специалистам, арендная плата будет еще выше. Она увеличится с 1 евро до 1 евро 50 центов за квадратный метр. Самоуправление называет это решение непопулярным, однако утверждает, что другого выхода нет, поскольку содержание устаревшего жилого фонда ежегодно обходится городу в сотни тысяч евро. При этом власти заверили, что социальная поддержка сохранится. Малообеспеченные семьи и дальше смогут получать жилищное пособие, которое поможет компенсировать возросшие расходы. Даугавпилсское самоуправление объявило конкурс эскизов на благоустройство внутреннего двора Дворца культуры. Подать предложение можно до 7 сентября. Обновление территории станет частью более крупного проекта развития Дворца культуры, который реализуется при поддержке европейского финансирования. Поскольку сам двор сравнительно небольшой, основная задача не масштабная реконструкция, а создание удобного и многофункционального пространства для проведения мероприятий. Призовой фонд конкурса составляет 6 тысяч евро, за первое место предусмотрено 3 тысячи евро, за второе 2, а за третье 1 тысяча евро. Завтра, 15 августа, в Даугавпилсе пройдут сразу 2 ярмарки. С 10 утра до 16 часов жителей и гостей города будет ждать ярмарка улицы Ригас. На этот раз участие в ней примут 57 торговцев из Латвии и других стран. А в крепости с 10 утра до 14 часов будет работать блошиный рынок. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» член правления Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 14 августа. Этот день принесет переменную облачность как днем, так и ночью. Температура воздуха составит от плюс 12 ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 61%. Вероятность дневных и ночных осадков одинаковая и составит 10%.

0: Доброе утро.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою. Там растает грусть прощаний.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: В ближайшем выпуске новостей. Начат сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Для более 3000 арендаторов муниципальных квартир в Даугавпилсе повысится арендная плата. Объявлен конкурс на обновление двора Дворца культуры. В субботу в городе пройдут сразу две ярмарки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Салканс и новости на этот час. Начат сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Для более 3000 арендаторов муниципальных квартир в Даугавпилсе повысится арендная плата. Объявлен конкурс на обновление двора Дворца культуры. В субботу в городе пройдут сразу 2 ярмарки. Далее подробнее об этих новостях. На портале общественных инициатив manabals.lv начат сбор подписей за отмену компенсаций депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Особое внимание в инициативе обращается на ситуацию с госбюджетом. На фоне дефицита средств в здравоохранении, образовании и внутренней безопасности сохранение подобных компенсаций авторы считают не отвечающим интересам общества. Согласно данным, только в июне депутаты Сейма получили в виде таких компенсаций в общей сложности 22 419 евро. Напомним, чтобы коллективное заявление было рассмотрено в парламенте, необходимо собрать 10 тысяч подписей. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили изменения в правилах, регулирующих размер арендной платы за муниципальные квартиры. Согласно изменениям, оплата вырастет более чем в 2 раза, с нынешних 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Новые тарифы вступят в силу с 1 октября. В Даугавпилсе около 3400 арендаторов муниципальных квартир, которых коснется повышение арендной платы. В муниципальных квартирах, предоставленных специалистам, арендная плата будет еще выше. Она увеличится с 1 евро до 1 евро 50 центов за квадратный метр. Самоуправление называет это решение непопулярным, однако утверждает, что другого выхода нет, поскольку содержание устаревшего жилого фонда ежегодно обходится городу в сотни тысяч евро. При этом власти заверили, что социальная поддержка сохранится. Малообеспеченные семьи и дальше смогут получать жилищное пособие, которое поможет компенсировать возросшие расходы. Даугавпилсское самоуправление объявило конкурс эскизов на благоустройство внутреннего двора Дворца культуры. Подать предложение можно до 7 сентября. Обновление территории станет частью более крупного проекта развития Дворца культуры, который реализуется при поддержке европейского финансирования. Поскольку сам двор сравнительно небольшой, основная задача не масштабная реконструкция, а создание удобного и многофункционального пространства для проведения мероприятий. Призовой фонд конкурса составляет 6 тысяч евро, за первое место предусмотрено 3 тысячи евро, за второе 2, а за третье 1 тысяча евро. Завтра, 15 августа, в Даугавпилсе пройдут сразу 2 ярмарки. С 10 утра до 16 часов жителей и гостей города будет ждать ярмарка улицы Ригас. На этот раз участие в ней примут 57 торговцев из Латвии и других стран. А в крепости с 10 утра до 14 часов будет работать блошиный рынок. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» член правления Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 14 августа. Этот день принесет переменную облачность как днем, так и ночью. Температура воздуха составит от плюс 12 ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 61%. Вероятность дневных и ночных осадков одинаковая и составит 10%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.

0: Нет, вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 888.

ближайшем выпуске новостей. Совет по конкуренции оштрафовал Latvijas-Valsts Meži почти на 8 миллионов евро. Осенью будут полностью проиндексированы пенсии в размере до 1589 евро. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс эскизов на художественное оформление города к зимним праздникам. В парке бывшего санатория Межцеймс пройдет кинопоказ под открытым небом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietu Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Саоканс и новости на этот час. Совет по конкуренции оштрафовал Латвию с Валсц Межи почти на 8 миллионов евро. Осенью будут полностью проиндексированы пенсии в размере до 1589 евро. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс эскизов на художественное оформление города к зимним праздникам. В парке бывшего санатория Межцемс пройдет кинопоказ под открытым небом. Далее подробнее об этих новостях. Совет по конкуренции наложил на предприятие Латвии с Валсц Межи штраф в размере 7 миллионов 860 тысяч евро. Причиной стало предоставление отдельным партнерам необоснованных преимуществ при доступе к древесине и правам на лесозаготовку по долгосрочным договорам. При этом остальные участники рынка могли приобретать ресурсы только на публичных аукционах и конкурировали между собой за ограниченные предложения. По мнению Совета, последствия затронули не только рынок лесозаготовки, но и связанные с ним отрасли. Помимо штрафа, Латвии с Валсц Межи предписано отказаться от практики предоставления подобных преимуществ и организовать продажу древесины таким образом, чтобы все заинтересованные компании имели равные возможности доступа к лесным ресурсам. В этом году 1 октября будут полностью проиндексированы пенсии в размере до 1589 евро, или, если пенсия больше, части, не превышающей эту сумму. В зависимости от трудового стажа они должны увеличиться в пределах от 4,24% до 5,22%, сообщили в Министерстве благосостояния. Таким образом, индексация в полном объеме коснется 97% получателей пенсий. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс эскизов на художественное оформление центральной части города к зимним праздникам. В этом году темой рождественско-новогоднего оформления площади Единства и улицы Ригас станет знаменитая сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Планируемая стоимость реализации проекта осталась на уровне прошлого года – 70 247 евро без НДС. Эскизы участники конкурса должны представить до 15 сентября. Конкурс пройдет в один этап, после чего представленные работы оценит специально созданная комиссия. Праздничные декорации в этом году планируется установить необычно рано – с 20 по 26 ноября, а демонтировать непривычно поздно – с 1 по 7 февраля уже 2027 года. Сегодня вечером жителей и гостей Даугавпилса приглашают на особенный киносеанс, который состоится на территории бывшего санатория Межцемс. Запланирован показ фильма «Темно-синее Евангелие». Сеанс начнется в 20 часов 30 минут. Фильм, который будет демонстрироваться, перенесет зрителей в Ригу 90-х годов. Он рассказывает о молодом следователе уголовной полиции. Актеры-любители придают фильму аутентичную атмосферу. В 2026 году фильм получил награду «Большой Кристоп» в категории «Лучший полнометражный художественный фильм». Вход на киносеанс бесплатный. Предприятие «Даугавпилс Сатиксме», в свою очередь, обеспечит дополнительный рейс по маршруту автобуса номер 4, чтобы посетители мероприятия могли после сеанса удобнее добраться домой. От остановки «Аутоуста» автобус отправится в 22.55, а от конечной остановки «Межсемс» в 23.15. Маршрут будет курсировать через Новый Форштадт. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» член правления Даугавпилского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и настраиваемся уже на выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 14 августа. Этот день принесет переменную облачность как днем, так и ночью. Температура воздуха составит от плюс 12 ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 61%. Вероятность дневных и ночных осадков одинаковая и составит 10%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Аси Нова Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebeles.lv. Для уютного начала нового учебного года.
1: 14. augustā, pulksten 18. Lokomotīvas spīdvēja stadionā, LVBET R500 kausa izcīņa spīdvējā. Piedalīsies spīdvējisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdvēja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdvēja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
2: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Начат сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Для более 3000 арендаторов муниципальных квартир в Даугавпилсе повысится арендная плата. Объявлен конкурс на обновление двора Дворца культуры. В субботу в городе пройдут сразу две ярмарки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
8: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Селканс и новости на этот час. Начат сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Для более 3000 арендаторов муниципальных квартир в Даугавпилсе повысится арендная плата. Объявлен конкурс на обновление двора Дворца культуры. В субботу в городе пройдут сразу две ярмарки. Далее подробнее об этих новостях. На портале общественных инициатив manabals.lv начат сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Особое внимание в инициативе обращается на ситуацию с госбюджетом. На фоне дефицита средств в здравоохранении, образовании и внутренней безопасности сохранение подобных компенсаций авторы считают не отвечающим интересам общества. Согласно данным, только в июне депутаты Сейма получили в виде таких компенсаций в общей сложности 22 419 евро. Напомним, чтобы коллективное заявление было рассмотрено в парламенте, необходимо собрать 10 тысяч подписей. Депутаты Даугавпилсской думы утвердили изменения в правилах, регулирующих размер арендной платы за муниципальные квартиры. Согласно изменениям, оплата вырастет более чем в два раза, с нынешних 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Новые тарифы вступят в силу с 1 октября. В Даугавпилсе около 3400 арендаторов муниципальных квартир, которых коснется повышение арендной платы. В муниципальных квартирах, предоставленных специалистам, арендная плата будет еще выше. Она увеличится с 1 евро до 1 евро 50 центов за квадратный метр. Самоуправление называет это решение непопулярным, однако утверждает, что другого выхода нет, поскольку содержание устаревшего жилого фонда ежегодно обходится городу в сотни тысяч евро. При этом власти заверили, что социальная поддержка сохранится. Малообеспеченные семьи и дальше смогут получать жилищное пособие, которое поможет компенсировать возросшие расходы. Даугавпилсское самоуправление объявило конкурс эскизов на благоустройство внутреннего двора Дворца культуры. Подать предложение можно до 7 сентября. Обновление территории станет частью более крупного проекта развития Дворца культуры, который реализуется при поддержке европейского финансирования. Поскольку сам двор сравнительно небольшой, основная задача не масштабная реконструкция, а создание удобного и многофункционального пространства для проведения мероприятий. Призовой фонд конкурса составляет 6 тысяч евро, за первое место предусмотрено 3 тысячи евро, за второе – 2, а за третье – 1 тысяча евро. Завтра, 15 августа, в Даугавпилсе пройдут сразу две ярмарки. С 10 утра до 16 часов жителей и гостей города будет ждать ярмарка улицы Ригас. На этот раз участие в ней примут 57 торговцев из Латвии и других стран. А в крепости с 10 утра до 14 часов будет работать блошиный рынок. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» член правления Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 14 августа. Этот день принесет переменную облачность как днем, так и ночью. Температура воздуха составит от плюс 12 ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 61%. Вероятность дневных и ночных осадков одинаковая и составит 10%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadise.lv.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 12. Līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Совет по конкуренции оштрафовал Latvijas-Valsts Meži почти на 8 миллионов евро. Осенью будут полностью проиндексированы пенсии в размере до 1589 евро. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс эскизов на художественное оформление города к зимним праздникам. В парке бывшего санатория Межцеймс пройдет кинопоказ под открытым небом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залу.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Селканс и новости на этот час. Совет по конкуренции оштрафовал Латвии с Валсц Межи почти на 8 миллионов евро. Осенью будут полностью проиндексированы пенсии в размере до 1589 евро. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс эскизов на художественное оформление города к зимним праздникам. В парке бывшего санатория Межцемс пройдет кинопоказ под открытым небом. Далее подробнее об этих новостях. Совет по конкуренции наложил на предприятие Латвии с Валсц Межи штраф в размере 7 миллионов 860 тысяч евро. Причиной стало предоставление отдельным партнерам необоснованных преимуществ при доступе к древесине и правам на лесозаготовку по долгосрочным договорам. При этом остальные участники рынка могли приобретать ресурсы только на публичных аукционах и конкурировали между собой за ограниченные предложения. По мнению Совета, последствия затронули не только рынок лесозаготовки, но и связанные с ним отрасли. Помимо штрафа, Латвии с Валсц Межи предписано отказаться от практики предоставления подобных преимуществ и организовать продажу древесины таким образом, чтобы все заинтересованные компании имели равные возможности доступа к лесным ресурсам. В этом году 1 октября будут полностью проиндексированы пенсии в размере до 1589 евро, или, если пенсия больше, части, не превышающие эту сумму. В зависимости от трудового стажа они должны увеличиться в пределах от 4,24% до 5,22%, сообщили в Министерстве благосостояния. Таким образом, индексация в полном объеме коснется 97% получателей пенсий. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс эскизов на художественное оформление центральной части города к зимним праздникам. В этом году темой рождественско-новогоднего оформления площади Единства и улицы Ригас станет знаменитая сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Планируемая стоимость реализации проекта осталась на уровне прошлого года – 70 247 евро без НДС. Эскизы участники конкурса должны представить до 15 сентября. Конкурс пройдет в один этап, после чего представленные работы оценит специально созданная комиссия. Праздничные декорации в этом году планируется установить необычно рано – с 20 по 26 ноября, а демонтировать непривычно поздно – с 1 по 7 февраля уже 2027 года. Сегодня вечером жителей и гостей Даугавпилса приглашают на особенный киносеанс, который состоится на территории бывшего санатория Межцемс. Запланирован показ фильма «Темно-синее Евангелие». Сеанс начнется в 20 часов 30 минут. Фильм, который будет демонстрироваться, перенесет зрителей в Ригу 90-х годов. Он рассказывает о молодом следователе уголовной полиции. Актеры-любители придают фильму аутентичную атмосферу. В 2026 году фильм получил награду «Большой Кристоп» в категории «Лучший полнометражный художественный фильм». Вход на киносеанс бесплатный. Предприятие «Даугавпилс Сатиксме», в свою очередь, обеспечит дополнительный рейс по маршруту автобуса номер 4, чтобы посетители мероприятия могли после сеанса удобнее добраться домой. От остановки Аутоуста автобус отправится в 22:55, а от конечной остановки Межцемс в 23:15. Маршрут будет курсировать через Новый Форштадт. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, член правления Даугавпилского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и настраиваемся уже на выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 14 августа. Этот день принесет переменную облачность как днем, так и ночью. Температура воздуха составит от плюс 12 ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 61%. Вероятность дневных и ночных осадков одинаковая и составит 10%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Yeah.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: любовь считает ход. Год, год, год.
1: Рай.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelles.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Грибной сезон в Латвии в самом разгаре. И вместе с полными корзинами у спасателей прибавилось работы, так как уже получены десятки вызовов о людях, заблудившихся в лесу. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, специалисты которой напоминают, что даже опытные грибники могут потерять ориентир, если увлекутся поиском грибов. Поэтому важно перед походом обязательно сообщить близким, куда именно вы идете и во сколько планируете вернуться. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, необходимые лекарства и фонарик, даже если собираетесь в лес всего на пару часов. Выбирайте яркую одежду, так как вас будет гораздо легче заметить спасателям с земли и с воздуха. Если понимаете, что заблудились, не тратьте несколько часов на самостоятельные поиски дороги. Пока телефон еще заряжен, сразу звоните по номеру 112. И если есть возможность, выйдите на поляну или другое открытое место. Так спасателям будет проще обнаружить вас. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приносите из леса только полные корзины грибов и хорошие впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 14 августа. Этот день принесет переменную облачность как днем, так и ночью. Температура воздуха составит от плюс 12 ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 61%. Вероятность дневных и ночных осадков одинаковая и составит 10%.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Это радио «Алиса Плюс». Меня зовут Татьяна Галич. И в эфире начинается программа «Диалог с городом». Сегодня у нас в студии руководитель детского центра здоровья в Даугавпилсе Татьяна Кокина. Татьяна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших слушателей к участию. Телефон в студии 654-25-00. Звоните и задавайте вопросы, которые находятся в компетенции нашей сегодняшней гости. Татьяна, вы руководите Центром здоровья в Даугавпилсе уже с 2012 года, так?
3: Да, да.
2: А что собой представляет медицинский центр Даугавпилсский на сегодняшний день? Какие услуги он предоставляет?
3: Вы знаете, центр за эти годы очень возмужал, очень увеличился достаточно огромен диагностический потенциал нашего центра. И если мы говорим по сравнению с 2012 годом, то, конечно же, нужно сказать о том, что не только увеличился диагностический потенциал, не только мы увеличили возможность наших уважаемых горожан маленьким своим любимым деткам получать услуги врачей-специалистов. У нас широкий спектр реабилитационных услуг. Таких услуг, которые сейчас очень востребованы в настоящее время. Это и занятия с физиотерапевтом, и занятия с эрготерапевтом. У нас работает и аудиологопед, и доступные услуги детского массажа, услуги процедур физикальной терапии. У нас работает клинический психолог, который в содружестве с родителями может решить любую проблему, которая возникает у ребенка, независимо от при обучении, каких-то эмоциональные расстройства. Хочу сказать о том, что мы работаем очень слаженный и целостный механизм. Команда в составе порядка 80 медицинских работников различного профиля. Врачи, физиотерапевты, медицинские сестры, помощники радиолога, масса спаллиги, это помощники медсестер, эрготерапевты, аудиологопеды. Спектр медицинских специалистов очень широк. И слаженный огромный коллектив, он помогает осуществлять те задачи и работать в тех направлениях, которые нам ставят, перед нами ставит и Министерство здравоохранения, и, соответственно, наше самоуправление. Хочу сказать о том, что, конечно же, у нас имеется договор с Национальной службой здравоохранения на обеспечение как детям, так и взрослым государственно оплачиваемые услуги. И, в принципе, хочу сказать, что если мы говорим о детском населении, то получить государством оплачиваемую услугу не предоставляется особенной сложности, потому что, как сейчас и принято у нас в государстве с 2026 года, все направления, которые выписаны в электронной системе здоровья, естественно, мы их видим, естественно, мы видим срочность этих направлений, порядок оказания медицинской службы, медицинской помощи нашим деткам, и идет приоритарная запись обязательно к специалистам на услуги, приоритарная запись идет на физикальные процедуры, на массаж. Хочется сказать, что спектр настолько обширен, и мы сейчас можем предлагать и аллергологическое тестирование, и дигитальную дермоскопию, и проверка слуха деткам первого месяца жизни. Проверка слуха – это аудиометрия деткам с 7 лет. Очень широкий спектр сейчас идет кардиологических обследований, учитывая то, что специалисты приглашаются из Риги. Хочу сразу сказать и извиниться перед нашими горожанами, что очередь ожидания, конечно, она не будет один месяц, бывает и даже два месяца, но это зависит только от того, что специалист настолько востребован, и он узкого профиля, и возможность его пригласить, и его посещение, приезда к нам только регламентируется самим врачом. Он приезжает из Риги, он приезжает из Резекне. Специалисты к нам приезжают из Прели. спектр нашего географического расположения наших врачей-специалистов достаточно широк, и это содружество меня очень радует, что врачи не отказывают нам, не отказывают нашему региону, идут на компромиссы и приезжают и оказывают услуги нашим деткам. Детский пневмонолог у нас приезжает из детской клинической больницы, проводят спирографические пробы, аллергологическое тестирование проводят аллергологи. У нас доступен и детский аллерголог, и взрослый аллерголог. Врачи-реабилитологи, доктор наш один работает, который Даугавпилского, из Даугавпилса, один доктор приезжает из Резекне. Мы стараемся привлечь врачей, учитывая то, что финансирование, скажем так, да, оно не совсем достаточное, но оно распределяется планомерно. Планомерно на каждый месяц с той точки зрения, что детки должны получать медицинские услуги. Если это какой-то, допустим, острый случай, что-то случилось архиважное, архисложное, мы, конечно же, такой ребенок приоритетно попадет к специалисту, и мы в содружестве всегда работаем с нашей региональной больницей. У нас очень хорошие связи с детской клинической больницей, со спортом, с учреждением спорта медицины, с центром, который тоже работает под руководством детской клинической больницы. Любые вопросы решаются в сотрудничестве, коллегиально и достаточно оперативно. Если мы говорим о том, какой спектр еще услуг мы оказываем, кроме вот такого большого, огромного диагностического, врачи-специалисты, реабилитационные услуги, услуги вакцинационного кабинета, которым активно пользуются наши семейные врачи. Обязательно у нас прекрасная услуга, есть дневной стационар. Пожалуйста, семейные врачи отправляют наших милых деток после острых заболеваний, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. И за 4 часа, которые ребенок находится у нас в дневном стационаре, где работает опытный педиатр, дети проходят диагностические обследования, им назначается соответствующее лечение, процедурки. И за 4 часа они все необходимое обследование проходят и приходят к нам на следующий день и продолжают такое лечение на тот срок, который необходим именно согласно их заболеванию. Если мы говорим о том, кто еще в нашем центре может оказывать услуги, у нас работают практики семейных врачей, у нас работают 2 офтальмолога, и, конечно же, работает ГУЛБ-лаборатория, в котором в сотрудничестве с нею мы активно используем ее для диагностики наших заболеваний у деток, особенно аллергологического профиля. Мы как бы одно подразделение, основное центр, основное наше здание находится по адресу Асунпатинте Новембра 19, но у нас еще есть и другие структурные подразделения. У нас... И чем мы очень гордимся, спортивный медицинский центр, который расположен на Парадес-1. В сотрудничестве с детской клинической больницей юные спортсмены и детки с повышенной физической нагрузкой проходят там ежегодные профилактические осмотры у спортивного врача и помощника врача по методу Еврофит. И это обследование, эта проверка, она доступна любому спортсмену как нашего города, так и Латгальского региона. Бывают такие ситуации, что сложно попасть в спортивный центр медицины в Риге, и детки приезжают тоже к нам из Риги. Мы очень рады, мы принимаем наших деток и рады всегда помочь и определить ту физическую нагрузку, с которой ребенок может заниматься тем или иным видом спорта. В активной работе мы всегда находимся, и мы откликаемся на любую инициативу наших уважаемых жителей и, соответственно, деток и, соответственно, самоуправления, учреждением которого мы непосредственно являемся, и по инициативе жителей города и при активной поддержке самоуправления были открыты 2 доктората. Один докторат в Крыжах, а второй докторат на Старом Форштате. Безусловно, оказание первичной медицинской помощи у пациентов, которые, если доктора-то находятся ближе к их месту жительства, это важная, необходимая помощь. Потому что не всегда можно одночасно дозвониться до практики семейного врача. Загружены семейные врачи достаточно. И наши доктораты работают, стараемся мы так время работы предусмотреть, чтобы оно не совпадало с практикой семейного врача. Это обычно послеобеденное время и даже выходные дни. Жители обращаются с различными проблемами, с различными вопросами и всегда получают помощь, и достаточно в активном состоянии у нас всегда работают наши помощники врача, все сертифицированные, естественно, специалисты, и всю необходимую

0: наших регистраторов и помочь нашим уважаемым горожанам быстрее записаться к тому или иному специалисту. Мы всегда доступны нашим жителям, мы всегда открыты для наших жителей, выслушиваем любые предложения, ну и по возможности всегда стараемся решать любые вопросы и проблемы достаточно оперативно.
1: А если у вас возникнут вопросы, уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в программе «Диалог с городом» руководитель Даугавпилского детского центра здоровья Татьяна Кокина, 654-2500, телефон в студии. Татьяна, вы в своей речи упомянули услуги детского аллерголога доступны и детям, и взрослым.
0: Да.
1: То есть за услугами в детский центр здоровья могут обратиться и взрослые, или это только услуги аллерголога?
0: Нет. В этом году Национальная служба здравоохранения в наших договорах предусмотрела определенное государственное финансирование по программам. По программам для детского населения и по программам для взрослого населения. И по программам для взрослого населения у нас также есть государственно оплачиваемые услуги. Услуги невропатолога, услуги аллерголога, диагностические услуги, услуги кардиолога. И наши уважаемые горожане, взрослое население могут обращаться к нам за помощью, к данным специалистам и получить соответственную помощь именно за государственные квоты.
1: А сколько вообще по количеству специалистов сейчас работает в Даугавпилсе, в Даугавпилсском центре детского здоровья?
0: Как я уже говорила, порядка 80 медицинских персон, медицинского персонала различного профиля, врачи, функциональные специалисты, персонал поддержки, медсестры. Вы знаете, все сертифицированы, все с достаточным опытом именно работы с детским населением. Потому что, допустим, медсестры, у нас даже специализация идет именно в педиатрии, что очень важно. Они и считаются сестрами общего профиля, и специализация педиатрии. Если мы говорим о врачах-специалистах, то, безусловно, детский организм, он настолько уникален, что порой семейному врачу очень сложно разобраться. И отправляя к нам на консультации, к врачам узкого профиля, всегда можно найти поддержку, всегда можно найти решение любой проблемы. И я очень рада тому, что мы можем помочь и нашим семейным докторам, мы можем помочь и нашим жителям в решении таких моментов, которые не всегда возможно решить в каком-либо другом учреждении, потому что компактное размещение и специалистов, и диагностики, это ускоряет решение любых проблем.
1: Каких специалистов особенно остро не хватает в Даугавпилсском центре здоровья? В штате именно центра здоровья, да, не приезжающих специалистов из других медучреждений?
0: Да. Вы знаете, на данный момент, конечно, мы очень нуждаемся в детском кардиологе. Проблема состоит в том, что очень сложно этого узкопрофильного специалиста подготовить. И, естественно, при поддержке самоуправления мы стараемся это делать. Существует уже много лет на уровне нашего самоуправления поддержка молодых специалистов. Поддержка молодых специалистов как с точки зрения и стипендиального фонда, это во время обучения, так и поддержка резидентов врачей. То есть врач уже закончил обучение по программе медицины и выбирает узкопрофильную специализацию и идет на обучение 3-4-годичное. Обучение на детского кардиолога занимает значительный промежуток времени. Бюджетных мест очень мало. И, знаете, у нас такой уже был опыт, мы предлагаем за деньги учреждения нашего, да, ГПСБРВСЛИБО центра, обучить данного специалиста. Но ситуации бывают разные. Бывают студенты, врачи-резиденты начинают обучение, потом как-то по личным причинам не выходит у них данное обучение. И дело в том, что, понимаете, как быть врачом детского профиля очень сложно. Надо не только быть врачом-врачом, но и надо очень любить и понимать, и быть другом для детей. Это тоже не всегда получается. Поэтому с точки зрения меня как руководителя всегда сложно с узкими специалистами детского профиля, потому что длительный процесс обучения и недостаточность финансирования.

0: Не, не так нам дают возможность такого обширного привлечения к нам специалистов. Поэтому, когда в эту помощь нам обязательно дает возможность наше самоуправление стипендиальным фондом или обучением, то это большая помощь и большое преимущество именно нашему самоуправлению в привлечении молодых специалистов.
1: Татьяна, расскажите, пожалуйста, об условиях стипендиальной программы.
0: Стипендиальная программа достаточно широка. Эта программа, как я уже сказала, и для обучения студентов. Например, врачи, студент пятого курса врачебного факультета, он имеет право претендовать на стипендию от самоуправления. Имеет право претендовать на стипендию от самоуправления и функциональные специалисты, и медицинские сестры. Когда заканчивается обучение и начинается резидентура, то действует следующая программа нашего самоуправления. Это поддержка врачей-резидентов. Для того, чтобы стать претендентом той или иной стипендиальной либо резидентурной оплачиваемой программы, необходимо подать заявку либо в самоуправление, либо в региональную больницу, или к нам в наш медицинский центр. На нашей домашней страничке есть наши все контактные телефоны, наша электронная почта. Можно прийти на индивидуальную беседу. Отдельно никак записываться не надо. Звонок в регистратуру, звонок секретарю, и мы тут же обеспечим нашему претенденту возможность пройти собеседование. Заключается договор непосредственно между медицинским учреждением и претендентом, который хочет или учиться в резидентуре, или он учится на пятом или другом курсе соответствующей программы, с определенными обязательствами между медицинским учреждением, с определенными обязательствами между для студента или врача-резидента, и обязательно оговаривается срок, в течение которого специалист, уже получивший определенное медицинское образование, отрабатывает в городе тот или иной срок. И таким образом эта стипендия и обучение, оплачиваемое обучение привлекает в наш город медицинские кадры, способствует тому, что наши врачи, они получают не только полноценную ставку, они получают прекрасное рабочее место, они получают прекрасную медицинскую среду, возможность проводить научные изыскания, использовать различные диагностические методы, современные, учиться этим методам, учиться у профессионалов, у врачей высокой квалификации, одновременно получать и социальные льготы, одновременно и воспользоваться приобретением муниципального жилья. Программа широка Даугавпилского самоуправления. С 2020 по 2025 год наше самоуправление вложило более чем 1,34 миллиона евро в развитие данной программы, таким образом обеспечив нашу региональную больницу. 62 молодых специалиста уже заключили договора с нашей региональной больницей и успешно работают. А на данный момент 27 стипендиатов от самоуправления продолжают обучение, и таким образом будут еще 27 молодых специалистов, которые смогут работать в нашем городе как в амбулаторной службе, так, соответственно, и в региональной больнице.
1: Я напомню, телефон в студии 654-2530. Задавайте вопросы. Сегодня у нас в гостях в программе «Диалог с городом» руководитель Даугавпилского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Татьяна, я повторюсь, вы уже 2012 года руководите центром здоровья в Даугавпилсе. Какие главные достижения за эти годы вы бы определили? Чем можно действительно гордиться?
0: В первую очередь я хочу сказать, что я безумно горжусь своим коллективом. Я хочу сказать, что это профессионалы, это оптимисты, это люди те, на которых можно положиться, которые знают свое дело, четко выполняют свои все обязанности и способствуют тому, чтобы наш центр работал, процветал и развивался. Я хочу сказать, что учитывая вот этот уже 14-летний свой опыт, настолько мы улучшили и качество услуг, настолько мы расширили наши услуги. Мы предоставляем возможность нашим жителям не уезжать за помощью в ту же Ригу, не уезжать в другие населенные пункты или регионы нашей страны, а получать помощь у нас, да, она не всегда бывает, вот мы сегодня захотели и попали, но мы все равно стараемся нашим помочь горожанам и в записи, и в быстроте попадания к тому или иному специалисту. Ведь дело в том, что здоровье детей в наших руках, и мы стараемся с точки зрения специалистов, профессионалов и наши уважаемые родители, когда они обращаются к нам за помощью, то мы всегда идем им навстречу и всегда открыты и в общении, и в помощи. И если говорить о том, насколько мы развиты, мы в 2019 году провели огромный проект по энергоэффективности нашего здания. Мы улучшили все наши помещения. Мы провели исключительную вентиляцию. Мы оптимизировали наше энергоснабжение. У нас все необходимые возможности для того, чтобы получать и предоставлять нашим пациентам и здоровую среду, и качественное обслуживание, и в то же время уютный и очень отзывчивый персонал. Поэтому гордиться нам есть чем, развиваться мы обязательно будем. Планы у нас большие, и возможности тоже есть.
1: После этого позитивного такого ответа у меня следующий вопрос такого содержания. А с какими проблемами центр сталкивается чаще всего в настоящее время? И что вас беспокоит как руководителя?
0: Понятное дело, что мы живем в эпоху перемен, в эпоху реформ. И, к сожалению, мы все-таки наше здравоохранение недостаточно финансируется. И детское население в этом в приоритете, конечно же, есть, да, но хотелось бы все равно получить больше возможностей оказать государством оплаченные услуги детям, потому что обращаются, конечно, большое количество населения, и желание помочь у нас есть, и возможность есть, но вот квотируемые государством программы, они, конечно, очень затрудняют обслуживать наших деток и своевременно получать им помощь. Ну, а в свою очередь, как я понимаю, ну, мое такое мнение, безусловно, что ограничение финансирования – это и ограничение привлечения специалистов. Как я уже говорила, узкопрофильные специалисты, они востребованы в любом регионе Латвии, и заинтересовать, ну, настолько сложно специалиста, поэтому если достаточное финансирование, то можно думать и о достаточно активном привлечении данного специалиста в регион. Поэтому вот две глобальные проблемы, которые в нашем здравоохранении и не только у нас в центре, а повсеместно присутствуют во всех медицинских учреждениях, такие же, как и у нас.
1: Татьяна, начиная с этой недели, вы также будете отвечать и за стоматологическую клинику.
0: Да.
1: Это станет одним большим общим центром медицинским.
0: Да.
1: Какие ваши планы, какие ваши видения развития именно стоматологии в Даугавпилсе?
0: Да. Вы знаете, это для нас было такое новшество, такое необычное решение с точки зрения самоуправления. Но, понимаете, учитывая то, что, опять возвращаясь с проблемами с узкопрофильными специалистами, с обучением, необходимо обучать врачей-резидентов и оптимизировать, может быть, административный аппарат с точки зрения привлечения освободившихся средств для молодых специалистов. Это хорошее решение. Вы знаете, мы очень дружим со стоматологической поликлиникой. И цель этого слияния – это оставить все необходимые и уже существующие традиции каждого медицинского учреждения и дальше развивать и расширять спектр медицинских и стоматологических услуг. Я хочу сказать, что планов у нас много. Стоматологическая служба работает исключительно хорошо, и нам необходимо немножечко упорядочить запись к специалистам. Мы думаем про оптимизацию неотложной стоматологической помощи. Конечно же, требования современного времени – дигитализация. Дигитализацию мы осуществляем как у себя в центре, так и стоматологическую помощь будем развивать и дигитализировать необходимую документацию. Очень хорошая инициатива со стороны самоуправления. Я думаю, что мы обязательно ее осуществим. Это проведение профилактического осмотра деткам в школах. Когда приезжают или врачи, стоматологи с профилактическими осмотрами, с мобильной аппаратурой, или приезжают гигиенисты и проводят профилактические осмотры деткам. Это хорошая инициатива, и ее нужно и возможно развивать. Тем самым мы уменьшим нагрузку на наших врачей, которые уже занимаются непосредственно лечением. Ведь профилактика – это самое важное в здоровье не только ребенка, но и взрослого населения. Хочу успокоить наших горожан, что в работе стоматологической поликлиники абсолютно ничего не изменится. Медицинский персонал весь работает согласно всем своим квалификациям, согласно профилям, в полном составе. Стоматологическая поликлиника находится по адресу Лачплэша 12. Никуда она не переезжает. Все те договорные отношения, которые существовали у нас с социальной службой, с территориальным центром обслуживания пенсионеров, с психиатрической службой. Все эти договора остаются, и мы будем по возможности стараться оказать эту медицинскую помощь, стоматологическую, этим категориям нашего населения. Стоматологическая помощь, конечно же, должна развиваться. И для этого у нас есть основа, у нас есть шикарный, безусловно, талантливый медицинский персонал и в достаточном количестве. И я хочу сказать, что, опять-таки, упоминая программу стипендий и обучения медицинского персонала при поддержке Думы, на данный момент в стоматологической поликлинике уже работают 7 молодых врачей. И еще 7 учатся на программе «Стоматологическая помощь» в Астрадане университете и в Латвийском университете. Поэтому мы думаем о расширении спектра услуг, мы думаем о привлечении и обучении узкопрофильных специалистов, периодонтолога, ортодонта, то, что тоже необходимо нашему городу, потому что это такой специалист узкопрофильный, но особенно деткам это важно и необходимо. Поэтому все, что касается программы стоматологии детского населения, это наша первоочередная задача, но мы не будем забывать ни о нашем, и о нашем взрослом населении.
1: А, Татьяна, вы упомянули о достаточно хорошей идее выездного приема стоматологов, гигиенистов в учебных учреждениях города. Да? Насколько реалистично воплощение этой идеи?
0: Вы знаете, в принципе, ничего невозможного нет.
1: Хватит ли специалистов для этого?
0: Специалистов хватит, абсолютно точно вам могу сказать. Необходимо только приобретение мобильной аппаратуры. И, естественно, все необходимые медицинские и юридические аспекты должны быть решены, потому что это в любом случае будет медицинский кабинет, иначе невозможно оказывать медицинскую помощь, он должен быть сертифицирован.
1: То есть, как это было много лет назад?
0: Как это было много лет назад, я думаю, что это просто надо немножечко восстановить этот поток событий, вернуться к недавнему, забытому, но хорошему прошлому, потому что профилактика, это, как я уже сказала, это очень важное, одно из составляющих звеньев в жизни человека.
1: Я завершу сегодняшний эфир вопросом, как в целом вы оцениваете ситуацию в здравоохранении в стране?
0: Как я уже сказала, мы живем в эпоху реформ. и наше здравоохранение постоянно реформируется. Естественно, что не всегда это подкреплено достаточным финансированием. Поэтому самоуправление вынуждены искать дополнительное финансирование и, возможно, проводить не совсем популярные решения, чтобы освободившиеся финансовые средства использовать на приобретение необходимой дорогостоящей аппаратуры, для обучения молодых специалистов. То есть таким образом оказывать качественные медицинские услуги. И мне хотелось бы по возможности, если это будет услышано, конечно, Министерством здравоохранения, учитывая, что в этом году у нас рекордный бюджет 1,97 миллиарда евро выделено на медицину, и возможность попасть к врачам-специалистам в некоторых медицинских учреждениях, учитывая недофинансирование нашей системы здравоохранения, длится бесконечно, то очень хотелось бы уменьшить эти бесконечные очереди. Наладить и по возможности улучшить кадровую политику наших специалистов-врачей в регионах. Конечно же, дать по возможности, с этим обращался наш уважаемый мэр, с открытием круглосуточной аптеки в Латгалии. Но это просто обязательное условие, потому что жители должны получать медикаментозную помощь, когда это необходимо. Ну и, соответственно, снизить цены на рецептурные препараты, потому что здоровье человека – это самое важное его в жизни, а здоровое население – это и хорошая работа, это рабочие места, это счастливая, хорошая жизнь наших горожан и развитие города.
1: Татьяна, все-таки еще один вопрос задам в завершении. Приближается новый учебный год, а вы являетесь не только руководителем Центра детского здоровья, да, в Даугавпилсе, но вы еще и врач-педиатр.
0: Да.
1: И есть ли какие-то рекомендации родителям, конечно же, в сфере здоровья, в преддверии нового учебного года?
0: Милые родители, мы всегда рады выслушать любые ваши предложения, любые ваши просьбы. А сегодня хочу сказать, что вы должны понимать, детки идут в школу, начинается новый учебный год. И всегда мы должны думать прежде всего о безопасности наших малышей, о безопасности их учебного места, о безопасности их дороги, которая ведет к этому учебному заведению, о том, что нагружать ребенка, да, нужно, но надо думать о том, что какую нагрузку умственную может ваш ребенок выдержать в определенное количество времени. Самое главное, не забывайте о физической активности. Дети должны двигаться, дети должны плавать, дети должны прыгать, но обязательно под присмотром родителей. Не забывайте о том, что нужны профилактические осмотры. Посещайте, пожалуйста, своих семейных врачей, когда они приходят, присылают вам напоминание, что мы вас ждем на профосмотр. Пожалуйста, посещайте наш кабинет бронхиальной астмы. Если вашему ребенку нужна помощь, мы окажем ее бесплатно. Мы расскажем вам, как правильно питаться ребенку, как необходимо обеспечить среду вокруг ребенка без неаллергенного типа. И я хочу сказать, что ребенок, который идет в школу, это особое время, которое нужно уделить вам, как родителям, в большей степени, потому что должен быть сбалансирован как физическая активность, как умственный труд и особенно отдых. Не забывайте, что детки должны еще и высыпаться. Поэтому думаем о том, что рациональность должна быть во всем. И не забывайте это. И берегите своих деток, потому что здоровье наших деток в наших руках.
1: На этом время, отведенное для эфира, подходит к завершению. Я напомню, что сегодня в программе «Диалог с городом» с нами была руководитель Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Татьяна, спасибо вам.
0: Спасибо вам. Всего вам доброго.
1: Программу «На волнах радио Алиса Плюс» провела Татьяна Галич. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
2: «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс.
3: Длительная реклама.
4: Я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: направлений.
1: В любимом городе полдень, но слегка после уже, слегка после полудня. Доброго дня всем еще раз, наши замечательные слушатели. С вами радио Алиса Плюс. И если вы слышите мой голос сейчас, то мы с вами снова на одной волне. На волне 101.6 FM. И три часа проведем вместе. Два часа, три часа, час, неважно. На самом деле это время такое условное. Это время для добрых слов. А добрые слова разве можно ограничить временем? Поэтому готовьте как можно больше добрых пожеланий и по поводу, и без повода. Сегодня повод прямо на поверхности лежит. Пятница. Всех с пятницей можно поздравлять смело. Звоните 654-2530. Присылайте сообщения, открытое для ваших сообщений, как всегда, у нас приложение Viber и WhatsApp, и даже уже работают прилежно, усердно стали принимать ваши сообщения, а я сейчас буду на них отвечать, как и с радостью, на ваши звонки. Для сообщений, конечно, напомню, номер 2020-1016. Ну и на всякий случай, сегодня 14 августа, серединка последнего летнего месяца.

0: Разлюби меня.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
3: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
4: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
8: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
1: В эфире программа поздравлений.
10: Я уже говорила не раз о том, что в нашей музыкальной базе большой, огромный, что там большой, огромный, найдется для каждого какая-то особенная музыкальная композиция. А песня иногда не требует никаких слов. А к песне иногда даже не нужно прилагать слова пожеланий. Но без них как-то скучновато, да, а с ними как-то теплее все-таки. Особенная песня сегодня выбрана, а ведь вы, как никто, знаете, какие песни любят ваши близкие. Особенный музыкальный подарок сегодня выбран в день рождения для Ольги Аникеенко. Оленька, сестра Анна и племянница Вероника сделали этот выбор. Песня в исполнении Интерса Бусулиса «Я тебя рисую» будет звучать для вас сейчас музыкальным подарком, но есть и пожелание. Пусть моменты волшебного счастья и приятные сердцу мгновения повторяются в жизни все чаще. Мы любим тебя. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение от тёзки моей. Татьяна пишет: «Добрый день, сегодня день рождения у нашей подруги из нашей дружной компании. Мы хотим её поздравить. Дорогая наша Леночка, именинница из Краслова. Надеюсь, та самая Леночка слышит сейчас от всей нашей дружной, слегка безбашенной, как здорово, когда слегка безбашенная компания, и абсолютно незаменимой компании поздравляем тебя». Желаем, чтобы деньги водились, здоровье не подводило, настроение всегда было на высоте, а приключения случались только приятные и желательно без участия полиции. Хотя полиция вносит свой особенный колорит иногда в приключения, шучу, конечно. Пусть жизнь будет как хороший праздник. Много смеха, вкусной еды, верных друзей и поводов сказать: «Ну все, сегодня точно последний раз». Оставайся таким же классным, позитивным и своим человеком. Мы тебя ценим, любим и официально разрешаем тебе сегодня принимать подарки, комплименты и даже добавку к торту. С днем рождения от всей нашей компании, с любовью, юмором, огромным запасом хороших пожеланий. Искренне, Леночка, мы ко всему вышесказанному тоже присоединяемся. С днем рождения. Будьте по-своему счастливы. И пусть всегда не иссякает оптимизм и идеи на авантюрные приключения у ваших друзей.

0: Учебный год не за горами. Гинтару Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: 14. augustā, 2018. Lokomotīvas spīdvēja stadionā LVBET R500 kausa izcīņa spīdvējā. Piedalīsies spīdvējisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdvēja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdvēja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 2018. Stadiona kasas atvērtas piektdien no 2010.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
5: Top, top, top!
6: Акционерное общество Латвия's кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
8: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
7: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
8: Код медицинского учреждения 00100280.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
11: Иногда кто-то предупрежден, знает, ждет, что вот сейчас будет им для меня привет. Будет для Виталия Абрамова. Виталий, привет от родных, любимому папе. Любим, скучаем и желаем хорошего дня, добавляю.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Давай с тобой сбежим. Сбежим сегодня этой ночью, пока весь город спит.

0: Программа поздравлений.
1: Про белые розы и желтые тюльпаны. Дима Билан сейчас будет петь. Песня эта будет звучать для девчонок. Анжели, привет. Свете, привет. Алине, привет. И Люде тоже привет. От Шурика вам привет. И слова в телеграме следующие. Девочки, держитесь. 3 часа и домой. Вот же счастье, да, всего-то 3 часа и домой. А там выходные, нет, сначала-то пятничный вечер, а потом уже выходные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Tālrunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Сеньоры, в евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в евроаптеке.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Людмиле Карпиной адресовано следующее поздравление. У Людмилы сегодня есть повод принимать комплименты, хотя разве нужен особенный день и особенный повод, чтобы женщине признаться в любви, пожелать чего-то хорошего, подарить какую-то подходящую, особенную песню. Но у Людмилы таки сегодня есть личный повод. День рождения. Людмила, сын Александр, невестка Эля поздравляют вас. Поздравляем милую, мудрую, замечательную маму с днем рождения. Желаем нерушимого здоровья, оптимизма, бодрости, интересных будней и активных выходных. Пусть все получается, удается, складывается и приумножается.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый день, Алис Плюс, пишет нам Алла. Аллочка, наидобрейший, потому что пятница, и я надеюсь, что у всех это ощущение сегодня не просто на словах «добрый день», да, как мы привыкли вежливо приветствовать друг друга, а действительно ощущение, что день сегодня во всех отношениях добрый. Итак, Аллочка, еще раз доброго дня. Алла дальше продолжает. Хочу порадовать свою подругу Сабину приветом и песней, если у вас есть. «Давай не ждать» Мари Краймбрери. Конечно, у нас есть. Это одна из свеженьких композиций в исполнении Мари. Уже в эфире для вас двоих. Хорошего дня еще раз от души.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно для Оли Аникеенко поздравление пришло. Оленька, тетя Валя и дядя Женя поздравляют вас с днем рождения. Снова лето догорает, тлеет. Снова август именинный торт печет. Снова жизнь тебя поздравит, как умеет, с днем рождения и дальше потечет. Снова будут радости и встречи, снова звон бокалов и салют. Снова годы прошлые оплачут свечи и старательно кассеты отпоют. Дай-то Бог, чтобы, несмотря на «снова», жизнь тебя к себе манила и влекла, оставаясь интересной, светлой, новой, словно блик зеркального стекла. Не всегда есть чем нас порадовать, побаловать, приятно удивить. Оленька, с днем рождения еще раз.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Начало нового часа на солнечных студийных. Начало второго показывают. Минута, как уже 14 августа. Эту дату показывает сегодня календарь. И радует день недели пятница. Всем еще раз доброго дня, солнечного летнего настроения. Присоединиться к эфиру еще можно и нужно. Поздравления, приветы, музыкальные просьбы тоже здесь исполняются. 654-25-00. Это номер для звонка. И второй 2020-10-16 для сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: Песня в исполнении Юрия Антонова сейчас продолжит эфир. Будет музыкальным подарком для Николая Роснякова. Николай, супруга ваша Лилия, поздравляет вас в этом году с юбилеем. Пишет, что несмотря на этот значимый возраст солидный, душа твоя полна молодости, света и доброты. Желаю тебе никогда не стареть душой, сохранять любовь к жизни и оставаться таким же замечательным мужем, отцом и дедом. Пусть все задуманное сбывается, а здоровье позволяет воплощать все самое смелое, задуманное, нужное и важное. Мы присоединимся, Лилечка, к вашим пожеланиям. Я уверена, вы против не будете. Николай, от всей души с красивой датой. Крепкого здоровья.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Биле Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: 18. Важная дата в жизни каждого человека. Свои 18. Это дверь во взрослую жизнь. Свои 18 встречает сегодня Артем Маргевич. Артем, вместе с вами. Это праздничное событие. Сегодня отмечают бабушка Лена, прабабушка Мария. В пожеланиях для вас от бабушек с 18-летием тебя, наш дорогой. Сегодня ты переступаешь важный рубеж, становишься взрослым. Желаем тебе идти по жизни с открытым сердцем, с чистыми помыслами и ясной головой. Пусть силы твои приумножаются, а желания находят пути к исполнению. Пусть рядом будут настоящие друзья, а в душе живет вера в себя. Хочется, чтобы ты всегда находил выход даже в самых непростых ситуациях. Был добрым, честным и свободным от чужих ожиданий. Обнимаем и поздравляем от всей души. Мы тоже обнимаем, поздравляем от всей души. Искренне, Артем, на самом деле, крутые 18. Круто отметить и двигаться дальше уверенно.

0: Поместье с настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: А годовщина свадьбы – это праздник, который рождается благодаря двоим людям. Сегодня своего супруга Вячеслава Беликова, жена Наташа, поздравляет, Вячеслав, вас с очередной годовщиной вашего совместного пути, с годовщиной свадьбы. Любимый мой, сегодня наш день. День, когда много лет назад мы решили идти по жизни вместе. Оглядываясь назад, я вижу столько всего. Наши первые несмелые шаги, общие победы, трудности, которые мы преодолели плечом к плечу. Ты научил меня, что такое настоящая опора и безграничное доверие. С каждой новой морщинкой у глаз я люблю тебя только сильнее, потому что в них история нашей любви.

0: Программа поздравлений.
1: Николаю Росникову желают крепкого здоровья. Пишет Коля, крепкого тебе здоровья. Твои соседи Зоя и Миша от всей души, от чистого сердца, как всегда, поздравляем тебя, дорогой наш, с днем рождения. Спасибо тебе за твою отзывчивость. Будь счастлив. Песню выбрали музыкальным подарком, Николай, для вас особенную, ваши соседи. Николай Басков, лучший день. Еще раз и от души с днем рождения.

0: эфире программа поздравлений.
1: О возможности послушать любую песню в исполнении Алексея Брянцева просит наша слушательница Елена. Леночка, уже на расстоянии любви исключительно для вас.
2: Я знаю по тебе, никто так не скучает.

же вдали, твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет. Уже прошли дожди, за ними сразу вьюга, и мы с тобой давно устали ждать.

0: так же не с той, а ты все так же не с тем. И не сойти за чертой, и не уйти от проблем. А я все так же вдали, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Программа поздравлений на 101 и

0: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Medus на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
6: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
7: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом стал мед, сдавай.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений «Алиса Плюс».
10: Знакомые аккорды, любимые многими песни Михаила Шуфутинского начинают звучать. Сегодня эта песня украсит привет. Мы отправляем его в Дубну. Он адресован Валентине Игнатьевой. Валечка, вам привет от Вали.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: поздравлений.
1: Валерий Сюткин и песня «Хочу твоего колдовства» будет звучать сейчас еще одним музыкальным подарком для Людмилы Карпиной. Люда, подруга Рита, сделала выбор в пользу этой песни, зная наверняка вкусовые музыкальные предпочтения своей подружки. Людмила, ну начнем мы с пожеланий. «Моя дорогая, поздравляю с днем рождения», пишет Рита. «Ты умеешь быть сильной, мудрой и при этом такой душевной, что рядом с тобой всегда легко и очень тепло. Пусть жизнь будет долгой, здоровье крепким, а судьба доброй. Пусть душа твоя не стареет, глаза горят интересом к каждому новому дню. Пусть счастье будет не гостем, а постоянством в твоем доме».

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Я напомню вам о том, что поскольку сегодня пятница, ровно в 5 часов вечера, продолжение программы поздравлений будет в эфире. И целых 4 часа возможностей для добрых слов пятничных и для самых зажигательных музыкальных композиций. Готовьте идеи для вечернего эфира. Я пожелаю вам хорошего продолжения дня. Я пожелаю вам замечательного, для кого-то, возможно, судьбоносного пятничного вечера и отличных летних выходных. Спасибо за компанию и услышимся. Пока.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle, jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: 14 августа, 18 часов, на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвуют гонщик из шести стран, среди них и воспитанники Таугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа, 18 часов, на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется, я

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: С началом сезона кабачков у многих появляется одна и та же проблема. Каждый друг, сосед или родственник будто бы угрожает угостить своим урожаем. Но если кабачков у вас действительно много, способов их приготовления еще больше. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных поваров о том, как использовать кабачки вкусно и с максимальной пользой. Помните, что молодые небольшие кабачки лучше всего подходят для жарки и гриля. Их даже не нужно чистить, достаточно нарезать кружочками. Крупные кабачки идеально подойдут для супов, овощного рагу, фаршировки и домашних заготовок на зиму. А если добавить натертый кабачок в фарш для котлет, они получаются намного сочнее, а порции выйдет больше. Кабачки можно не только жарить, они отлично подходят для оладий, запекания в духовке и даже домашней выпечки. Например, они делают пироги более нежными и воздушными. А если урожай оказался слишком богатым, просто нарежьте кабачки кубиками или натрите на терке и заморозьте. Зимой они отлично подойдут для супов, рагу и соусов. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любая кулинарная идея порадует вкусным блюдом.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Хочу

Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Teicu, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer. 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: улетал.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelas.lv. Для уютного начала нового учебного года.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в максимальной отметке составит плюс 23 градуса, а в ночные часы опустится до плюс 16. Направление ветра сегодня западная, скорость до 5 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
8: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на билешу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Программа поздравлений.
1: И каждую пятницу, как-то ни крути, как-то не думай, а этот день недели, пятница, она хороша всегда во всех ее проявлениях. 17 часов и целых 5 минут шестого уже на часах студийных. Единственное, что может быть слегка грустно осознавать этим днем, что с каждым наступлением пятницы лет все быстрее и быстрее сворачивает свои чемоданы. Ну а пока на календаре 14 августа, и если за сегодняшний день вы еще не успели подготовить целый водопад приятных слов, вернее, вы его подготовили, но так и не успели сказать о своих чувствах, то самое время обрушить их на кого-нибудь в вашей компании. В программе поздравлений до 9 часов вечера принимаются все ваши добрые слова, приветы, поздравления, музыкальные заявки. Звоните, самое главное, набирайте знакомый номер 654-25-30 и говорите своим голосом. Также можно говорить и в СМС, пишите 20-20-10-16, посвящайте нас в свои планы, передавайте приветы в СМС, WhatsApp, Viber тоже работает, номер 20-20-10-16 абсолютно на всех трех площадках. Заполняйте праздниками и поводами для поздравлений наш сайт alisaplus.lv. Ну а я, Юлия Сергачева, как всегда, обещаю все доставить в эфир. Ну что, друзья, давайте уже начинать праздновать, отмечать, радоваться и радовать кого-то из вашего окружения. Самая главная радость – это выходные.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ах, не ходи к нему на встречи, не ходи. Мне кажется, многие из вас заподозрили, какая песня будет звучать первой в программе поздравлений вечернего формата. Катенька, а почему бы, собственно говоря, и не пойти? Пятница. Все к этому, все условия к этому располагают, но сегодня мы просто скромно попросили песню. Алиса Плюс, доброго вечерочка. Я, конечно, очень рада выходным, но сегодня приветов пока что никому передавать не собираюсь, кроме себя любимой. Правда, Кать? Вот себя тоже нужно баловать и не забывать это делать на регулярной основе. Хорошего вам хорошего вечера пятницы и таких же классных выходных.

0: эфире программа поздравлений.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
5: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: 17 минут программы поздравлений пролетело, и также в целом 4 часа пролетает. Поэтому я периодически буду напоминать вам, друзья мои, как вы можете принимать активное участие в прямом эфире, дозвонившись по номеру 654-25-00. Просто так можете звонить, просто так делиться своим настроением, просто пожелать хорошего вечера или кому-то напомнить о себе и, быть может, пригласить к себе уже в гости. Можно и так. 20-20-10-16, если нет возможности говорить, или вы все-таки прямо сейчас находитесь где-то в дороге, где-то вы в пути, еще не добрались до точки, до места назначения, и вам хотелось бы в дороге, в пути послушать какую-то песню для настроения. Все как всегда. 20-20-10-16, пишите, сообщайте или в мессенджерах говорите о своих желаниях музыкальных, о праздниках, которые сегодня с вами или не с вами случились, и вы хотели бы поздравить. WhatsApp и Viber принимают сообщения, тоже напомню, по номеру 20-20-10-16. Алиса Плюс, LV, наш сайт также ждет всех ваших разных радостных праздничных поводов. Среди сообщений, присланных заранее, я вижу юбилей. Алиса Плюс, добрый вечер. Разрешите поздравить Екатерину Симонович с ее 20-летием. Екатерина, это ваша мама написала, и написала она, чтобы вы были обязательно счастливы, пожелав, причем, чтобы это с вами случалось каждую секундочку. Музыкальный подарок выбран, Екатерина. Мы поздравляем тоже с юбилеем вас, с днем рождения. И одно я знаю точно, что настоящее счастье, оно совсем не обязательно бывает громким, правда же? Замечайте маленькие радости, цените себя, людей в окружении вашем, которые вас любят и ценят. И не бойтесь ни в коем случае мечтать масштабно и никогда не соглашайтесь на жизнь, в которой вам будет мало того самого счастья. С днем рождения, пусть мечты сбываются.

0: эфире программа поздравлений.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Спокойно. Вы в безопасности.
5: Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: «Алиса Плюс».
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А следующее сообщение, оно прилетело с музыкальным заявлением. И еще, Катенька, судя по всему, судя по написанному, у вас, как у нашей слушательницы, вот дома такой организовался, такой себе маленький заводик домашний, с консервацией появился. Алиса Плюс, хочу попросить у вас песню «Балтийский берег». Занимаюсь консервацией. Дома сегодня одна. Вот слушаю эфир, а Айвар так и не приехал. Катя, вот... Вот так всегда же, правда, происходит. Как закрывать, так в одиночку. А как дегустировать, так потом очередь желающих выстроится. И если холодным зимним вечером захочется отведать пюрешки с котлетами, мы уже знаем, у кого повзаимствовать помидорки-то соленые. Катя, вы потом напишите, сколько банок закатали-те. Может быть, в книгу рекордов Гиннесса попадете?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Песня, многими любима, которая и многими узнаваема, пластиночка от Сумишевского и Петрухина. Она звучит, конечно, на 101.6 FM в программе поздравлений по особым важным мероприятиям и праздникам. И такое сегодня как раз-таки празднует Александр Карташов. Александр, ваши друзья и подруги Тамара, Светлана, Софья, Елена, Володя, Иван и Андрей, вся эта команда дружная поздравляет вас, и мы хотели бы прильнуть, присоединиться к этим словам, с 70-летием, с юбилеем вашим. И, наверное, самое главное, чего всем нам хотелось бы вам пожелать в этот день, чтобы жизнь, она была долгой и не переставала вас радовать простыми, но такими важными вещами, хорошими людьми рядом, хорошим здоровьем, теплыми встречами, добрыми словами, поводами улыбаться, а если и плакать, то только, конечно, от счастливых моментов, пусть их будет как можно больше в жизни у вас. Сил, желание жить, мечтать, строить планы. Да, не забывайте сегодня желание загадывать. И радуйтесь каждому дню.
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
5: А это обращение, скорее всего, оно будет не только к Катеньке, Кать, но именно вас мы хотели бы попросить, если вы слышите, чтобы вы планировали вот на сегодня 10 банок, да, каких вы написали, хотели бы закатать с помидорами, удваивайте объем. Вот в чем посыл прямо сейчас к вам направляется мой. И для чего удваивать-то? Потому что, чтобы было чем угощать. Ваши друзья, ваши родные прямо сейчас нам написали, но посыл у них, конечно, совсем не в этом. Добрый вечер, Юльчика. Мы хотели бы передать привет своим друзьям, хорошим ребятам, Айвору и Катюше. И они пока на расстоянии друг от друга, но они же так любят. И очень хотелось бы, чтобы они были любимы взаимно друг другом. Ведь скоро сердца-то соединятся. А дату-то нам пока так и не назвали, но где-то осенью. Так что скоро осень, господа, скоро свадьба, господа, я бы сказала. От родственников, от друзей, от всех близких вам привет, музыкальный, Катенька, хорошего вам настроения, не грустите, и мы всегда говорим, чтобы вы не грустили. Я представляю, как сердце разрывается на части у Айвора. Айвор, если вы слышите, приезжайте вы уже поскорее, бросайте все свои дела.

Друзья мои, судя по вашим сообщениям, вот они все летят и летят, и долетают до нужной точки. И вы знаете, ощущение, что сегодня 14 февраля, как будто бы день всех влюбленных, и активно друг другу передаются привет с пожеланиями. Передайте, что я его люблю, или передайте, как сильно я соскучилась по этому любимому человеку. И следующее сообщение не исключение, и, конечно, сегодня 14 августа. И я всегда только за, когда, если чувства, они есть, они настоящие, они взаимны, то признаваться надо здесь и сейчас, в эфире на 101.6 FM. Почему бы и нет? До 9 часов вечера есть такая возможность. 654-25-00. Звоните. По любому поводу радостному звоните. Или пишите нам 20-20-10-16. Юльчик, приветики. Хочу любимой своей единственной девочке Бронечке сказать, что она для меня самая-самая дорогая на этом свете. Во всей вселенной нет краше и любимей, чем она. Бронечка, улыбнитесь. Хороших вам выходных и наслаждайтесь музыкой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00 номер прямого эфира. Звоните до 9 часов вечера. С радостью каждый звонок принимается. И, конечно, с радостью такой же я услышу. Особенно, если вы давненько к нам не звонили на волны радио Алиса Плюс. 20-20-10-16. В преддверии нового часа еще разочек напомню, как можно связываться и нужно с нами с помощью смс-сообщений. Все абсолютно бесплатно. WhatsApp, Viber, сообщайте, кого будем поздравлять, кого будем радовать. Или просто приятным приветом с песней удивлять. 20-20-10-16. Обычные смс-ки направляйте тоже на этот номер или на сайте alisaplus.lv. Во всех красках, с чувством, с толком, с расстановкой. И не забывайте указывать имена, кого будем поздравлять. Вот об этом всем пишите. Сегодня, кстати, мне впервые за долгое время захотелось с любимого бодрящего кофе перейти на чай. И почему я это все говорю, я сейчас вам буду объяснять и попытаюсь это сделать коротко. Причем, как и полагается, чай горячий с медом. И не просто потому, что вечерами в Даугавпилсе ветер уже дует с прохладой предосенней. Чувствуется, что вот скоро-скоро эта осень к нам придет. Сегодня, друзья мои, праздник медовый спас, чем мы и наша слушательница всех поздравляет. Юлечка, привет, с медовым спасом! И целую баночку меда, правда, виртуальную, пока вы прислали, Рита, но я ни на что не намекаю, пусть будет хотя бы такая. Спасибо большое, с праздником и вас, и всех, кто отмечает. И коль пошла такая у нас с вами праздничная тема, а давайте-ка взглянем на календарь и посмотрим, а что же такого во всем мире празднуется еще сегодня. Медовый спас, это само собой. Международный день правил дорожного движения. Друзья мои, следите за дорогой, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. День выгула черепахи тоже сегодня. Праздник воображения, Всемирный день ящерицы. И хотелось бы, конечно, поздравить всех с пятницей и особенно выделить именинников. По календарю католическому Вирма, Зелма и Земгус празднуют Апсвейца. А именины у Анатолия в православных традициях отмечаются сегодня Леонтия, Гурия, Александра, Дмитрия, Тимофея и Софьи.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в максимальной отметке составит плюс 23 градуса, а в ночные часы опустится до плюс 16. Направление ветра сегодня западная, скорость до 5 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: В эфире программа поздравлений.
4: А вот и новый час нашей пятничной праздничной встречи. Уже 5 минут, как этот новый час начался. По пятницам программа поздравлений, как все вы знаете, в двойном объеме выходит и днем, и вечером. Так что, друзья, здесь без шансов. Всем, кому еще не успели долететь ваши приветы, добрые слова, поздравления, быть может, вас тоже ожидает эта участь, в том числе и музыкальная. Доброго вечера снова всем еще дамам, домовладельцам, празднующим, возможно, все еще работающим и просто отдыхающим. Юлия Сергачева у микрофона, и мы продолжаем, так что прямо сейчас пишите, звоните, будем выяснять, кому сегодня особенно нужен определенный, подходящий под определенную такую же ситуацию трек. Ну и куда же без приятных слов в эфире? 654-25-00 или звоните, или пишите 20-20-10-16 в WhatsApp и Viber. И на наш сайт alisaplus.lv сообщения с поздравлениями принимаются.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С пылу с жару принимается привет от нашей радиопостояльцы. По-другому и не сказать. Раиса Богданова на связь была совсем недавно. Тоне Сельчатковой привет своей кудряшке отправляя. Говорит, что Юлечка, оказывается, я сегодня слушала полезные советы. И вы там что-то рассказывали про кабачки. И как же сильно я их не люблю. Вот слово в слово Раиса Богданова мне сказала. Ранька, у меня наоборот любовь сложилась с кабачками, с патиссонами, со всем, что растет в принципе в огороде. Но особенно вот кабачки — это моя любовь, и цукини, наверное, на века. И все соседи и друзья, которые не знают, как от них избавляться, они везут все в сторону меня по одному и тому же адресу. Но Ранька говорит, я люблю пирожные, пирожки, мороженое. Знаете, что я вам скажу, Раиса? Во-первых, Тоня Сельченкова ловит песню вместе с приветом и уже улыбается автоматически. Тонечка, вам привет вечерний. Ну а пирожковые любители и мы, конечно же, Раиса, но просто за лето, прикрывшись кабачками, пытались как-то к осени сбросить лишних парочку килограмм.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Iconic Voices of Enigma. 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešpardīze.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebeles.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
8: Смс WhatsApp Viber.
9: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: эфире программа поздравлений.
1: Когда мир света тени, ко мне слишком жесток, если ты утешений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
4: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: И повод для поздравлений, конечно, весомый. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотела бы передать мужу слова с вашей помощью. А я с удовольствием вам, Елена, в этом помогу. Семья, во-первых, Островских сегодня отмечает годовщину свадьбы. Елена, вы не написали, сколько лет вместе совместных, но я уверена, что счастливые эти года были и сколько еще лет впереди. Елена и Петр отмечают. Петр, вам огромный пламенный привет. И эти слова жена очень сильно просила донести до вас. Мой дорогой, мой самый любимый, родной, сегодня наша годовщина. И я хочу сказать, что я по-прежнему с тобой. Год был непростым, но он не сломил нас и наши отношения, а сделал только сильнее. И все трудности, которые попадались на нашем пути, это лишь проверка на прочность для наших чувств. И мы, как время показало, ее успешно проходим. Главное, что я верю в тебя, и я верю в нас. Мы все преодолеем, потому что наша любовь — это та сила, которая способна на чудеса. Просто знай, что моя рука в твоей руке, а вместе мы справимся. Вот это правильный подход, Елена, Петр. И мы вас поздравляем с годовщиной свадьбы. И пусть все трудности забудут к вашей семье дорогу. Ведь вместе, рука в руке, как вы и написали, Елена. А всегда же легче справляться, правда? Особенно, если есть любовь. Долгая, чистая и взаимной. С годовщиной, горько!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Юлия, здравствуйте. Захватите, пожалуйста, и мой привет. Еженедельный, ежепятничный. По субботам тоже Тонечка вам приятных слов достается. Антонина вам от Евгения. Привет, как всегда, зарифмовал с любовью со всей вам. Он шлет его. Антонине так и пишет. Евгений передает пятничный привет с любовью, нежностью, теплом. Пусть будет ярким каждый день, а счастье входит в твой дом. Пусть улыбнется Тонечке судьба, подарит радости мечты, а сердце нежностью дыша хранит прекрасные цветы. Евгений, я скажу вам, что пора бы уже выпускать сборник собственных стихотворений. Надеюсь, что это ваших дело рук. Хорошего вам вечера совместного. И как всегда, Антонина, мы знаем музыкальные вкусы ваши, судя по выбранным песням, каждую неделю о которых сообщает Евгений. И сегодня это Игорь Николаев.

0: эфире программа поздравлений. Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Найти какие-то правильные слова, особенно для самого близкого человека, а еще лучше в его главный день, это задача всегда не из легких. Хочется, чтобы пожелания были не просто набором красивых слов, а долетали до самого-самого сердца, до вашего, Светлана, сердца. Поздравления от дочери Марии прилетели. Она сообщила, что у вас сегодня день рождения, Светлана Белецкая. Если вы слышите, мы на это рассчитываем. «Мамочка, я тебя очень люблю». Поздравляю с днем твоего рождения. Мама, а помнишь, в детстве я твои туфли надевала, и помадой красилась, и взрослой быть мечтала. Я хотела быть во всем похожей на тебя, самой лучшей мамой на планете для меня. Годы пролетели, я сама уже большая. Но все так же за советом я к тебе бегу, родная. Ты мой компас в этой жизни, мой надежный верный друг. Пусть не будет в жизни твоей горестей и вьюг. Пусть здоровье будет крепким, словно горная скала. И судьба, чтоб от несчастья и печали тебя всегда берегла. Будь счастливой, мамочка, улыбайся, смейся, радуйся, живи. И тони в моей безмерной искренней любви. Мы поздравляем от всей души Светлану. Надеемся, что слова все-таки до сердца и до души долетели. Долгой, прекрасной, счастливой жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А напомню-ка я наши контакты, с помощью которых вы можете взаимодействовать, коммуницировать, поздравлять, говорить, делиться эмоциями, праздниками, планами и, самое главное, песнями. Для кого они сегодня прозвучат, можно сообщить самыми разными способами. Первый, мой любимый. Звоните, конечно, в прямой эфир. 654-25-00. Или оставайтесь за кадром. 20-20-10-16. Если вдруг есть возможность позвонить, конечно, набирайте смело, а вот если ее нет, то пишите на номер 20-20-10-16. Но недавно звонила Тоня Сельченкова. Как-то быстро вы сегодня, подружки, протарахтели песню, какую хотели, и все, трубки побросали и скрылись из глаз, как в той песне «В пелене января». Тоня Сельченкова песню попросила для Раисы Богдановой, подруги своей. «Вы мне нравитесь, взрослая женщина». Михаил Шуфутинский ее поет. Раиса, вам пожелали хорошего настроения, вам пожелали такого же не менее отличного здоровья. Летом мороженым вы отъедаетесь на ура, мы уже узнали у вашей подруги, сколько, в каком количестве, какое. А как похолодает, горячими пирожками смените, правда? Вот такую диету я люблю.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: эфире программа поздравлений.
1: А на сайте оставлено сообщение, правда, около 19.00, просили, чтобы оно прозвучало. Но мне кажется, и мне не кажется, 100% уверена, что слушатель его разместивший, он все сейчас поймет и даже улыбнется. Юлии привет хотелось бы передать. Добрый вечер, Юльчик. Отличных и солнечных выходных. От кого это сообщение прилетело, неизвестно. И сделаем вид, что и какой Юле он адресован, мы тоже не знаем. Но песня выбрана, и вопрос, а выходные-то будут солнечными в этом сообщении? Я вам могу сказать, что солнышко должно нам подмигивать, судя по прогнозу, который на эти выходные вы услышите, кстати говоря, с моим голосом тоже. Малооблачно что в субботу, что в воскресенье, но температура воздуха аж до плюс 26 градусов прогреется, а это значит только одно, что лето продолжается.

0: поздравлений.
1: 19.01 на часах студийных, и уже минус 2 часа, минус половина программы поздравлений. Ну хорошо ведь, что еще, да? Целая половина впереди. Доброго вечера, друзья, еще раз. На волнах радио Алиса Плюс новый час программы поздравлений начался, и я у микрофона с простым напоминанием, а знаешь, все еще будет. Будут и добрые слова, и ваши приветы, и песни, и поводы еще кому-нибудь что-то приятное сказать и поднять настроение. И все это может исходить именно от вас. 654-25-00. Звоните, набирайте этот номер и окажетесь в прямом эфире. Еще один вариант — это написать смс. Пишите, присылайте обычные сообщения в WhatsApp, в Viber, номер одинаковый 20-20-10-16. Или наш сайт, размещайте поздравления и на нем, alisaplus.lv.

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в максимальной отметке составит плюс 23 градуса, а в ночные часы опустится до плюс 16. Направление ветра сегодня западное, скорость до 5 метров в секунду.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
0: В эфире программа поздравлений.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelles.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумитроль в Риге. Мумитроль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Хотели бы попросить у вас песню стюардесса по имени Жанна 2.0. Не просто так, она очень нравится, эта песня, моему сыну, у которого сегодня день рождения, юбилей он справляет. Зовут его Владислав. Владислав, от мамы принимайте поздравления, она своей любовью вас оберегая всю жизнь. Вот практически уже до слез себя довела. Алиса Плюс, я не могу звонить в эфир, пишет мама. Не знаю, кстати говоря, как зовут Владислав маму вашу, но доверила все это дело мне, потому что, говорит, расплачусь. Сынок, родной, в твой день рождения снова я мысленно листаю календарь и помню нежное каждое я слово, что ты сказал, как будто это встарь. Случилось все, но в сердце все хранится, как ты шагал, как падал, как вставал. Моя душа тобой всегда гордится. Ты стал таким, о ком я и не знала, что можно так мечтать. Ты превзошел все мои ожидания, все мои надежды. Свой верный путь, я верю, ты нашел. Хоть жизнь порой срывает все одежды с души, что хочет спрятать все от бурь. Мне хотелось бы пожелать тем днем, чтобы ты всегда оставался сильным, стойким, нечерствым. И пусть любовь повсюду тебя ищет. Пусть любовь вас найдет, Владислав. Желаем взаимной, чистой, искренней, настоящей, ну и, конечно, успехов в каждом направлении вашей жизни долгой. Пусть будет и где-нибудь нелегко, но постоянно помните, что вы сильный, вы смелый, у вас поддержка имеется, в вас верят, и все обязательно у вас получится, всему свое время. С днем рождения вас!

0: эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
0: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
0: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
5: И, кстати говоря, еще один Владислав появился на радио Алисовских волнах, но только лишь это уже поздравление с днем рождения прилетело и от другого Владислава. Алиса Плюс, я хочу поздравить брата с 13-летием. Сегодня день рождения, Жан Мазалевский отмечает. Жан, пожелание счастья, здоровья, успехов в учебе. Знаем, что скоро новый учебный год начнется, и все пойдут учиться. Кто-то в школу, кто-то в университет, кто-то еще, кто куда, в общем, да? А вы в 7 класс. Жан, мы желаем всегда уверенно идти к своим целям, не бояться пробовать новое, находить настоящих друзей и всегда оставаться собой, быть счастливым и, конечно, уверенным в себе. Пусть этот день рождения принесет счастливый Новый год жизни. Пусть он будет классным, веселым, пусть много желаний исполнится. С праздником, ну и, конечно, успехов в новом учебном году.

0: эфире программа поздравлений.
1: О праздниках мы сегодня говорили и вновь вспомним о том, что сегодня Медовый Спас. С чем и поздравляю, Тоня, вас, друзья из столицы, из Риги. С Медовым Спасом, Тонечка, поздравляем мы тебя. И, конечно, с пятницей, и с выходными, и с любым поводом, который может порадовать, улыбнуть и подарить минутку отдыха. А эта минутка, она 24 часа умножает на 2. Целых 2 выходных, Тоня, у вас. И этот вечер еще можно приплюсовать. И друзья ваши пишут о том, что жизнь, пусть она и течет, как сладкий мед, но счастье в жизни будет круглый год. А можно послушать песню «Градусы» она? Конечно, можно. С праздником, Тонь.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А в этом привете абсолютно нет ни имени, ни кто передает никому, но есть, как ласково, скорее всего, вы в свою половину называете. Любимый бусечки, привет. Пожалуйста, поставьте песню группы «Корни», ты узнаешь ее. Причем из не только из тысячи, да, из миллиона вы свою любимую узнаете. И по словам, и, кстати, может быть, шлейф любимых духов вот так вот пронесется в воздухе, и вы, закрыв глаза, просто представите, а вдруг это она самая, потому что не только лишь слова, да, флешбеки какие-то в нашей голове обнаруживают, но и всплывают они с помощью ароматов и с помощью песен. И очень надеемся, что и ваша вторая половина услышала этот привет и отгадала эту загадку, от кого он все-таки летит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет Евгению от Александра. Мы, наверное, не передавали где-то вот с месяца под названием декабрь. Евгений, Александр, где вы вообще запропастились? Вот как собрались тогда на зимнюю рыбалку, так и не было от вас ни приветов, ни ответов. Но как хорошо, что все хорошо у этих двух ребят. Лунная дорожка, Юрий Антонов. Александр, Евгений, уже звучит. Хорошего вечера и не пропадайте надолго.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Как быстро, увы, пролетает вечер пятницы. Ждешь его, ждешь целую неделю, а уже 19:42. Программа поздравлений будет, продолжается и продлится до 9 вечера. Поэтому, если вы только нашли возможность подключиться к нам и присоединиться, присоединяйтесь еще и дозвонившись в прямой эфир. Если особенно повод для поздравлений он все-таки найден, сегодня 14 августа, уже по-прежнему с ума сойти половину месяца практически пролетело. 654-25-00 набирайте или сообщайте с помощью смс-посланий, для кого привет ваш. Кому-то, быть может, хотите признаться сегодня, я уже говорила об этом, очень много на эту тему сообщений. Может быть, и ваша сейчас прилетит. Или в WhatsApp пишите, и в Вайбере просто так, какую-то песню, быть может, вам захотелось услышать, а я ее тут же вмиг постараюсь отыскать в наших музыкальных закромах. Алиса Плюс, привет, хочу передать пожелание хорошего вечера своим родственникам, брату Артуру, жене Инге с дочкой, другу Янису привет достанется, и Рита с Янисом, слушайте, два Яниса у вас, и друг, и дядя, и хоть желание ты загадывай, и вры вам всего самого доброго и в эти выходные, и этим вечером.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Эта песня посвящается самому дорогому, что есть у каждого из нас. Самое дорогое – это пятница.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А пока еще не все нашли свою вторую половину и обрели счастье. Счастье любить и быть любимым в ответ. Вот как раз-таки мужчина и прислал это предложение. Озвучить его желание познакомиться с женщиной без комплексов, такой, как я, для серьезных отношений. Дети, район, местность, город – не помеха. Ну, желательно, конечно, из Латвии. Контактный номер телефона, два раза повторю на всякий случай, 29-889-571, 29-889-571. Удачи!
0: В эфире программа поздравлений.

0: Вот она, финишная прямая, последний час нашей пятничной, такой доброй, душевной программы поздравлений. Но это совсем не повод расслабляться, потому как время впереди у нас еще есть, чтобы успеть порадовать, поздравить, приветом, быть может, сказать кому-то важное или просто подарить хорошую песню, даже если и себе. Звонить в прямой эфир по-прежнему номер доступен, принимает ваши звонки 654-25-00. Есть еще один способ, и не последний, alisaplus.lv. Размещайте поздравления, обязательно указывайте, для кого они этим вечером должны звучать. alisaplus.lv, заходите. Или, милости прошу, WhatsApp, Viber или смски обычные присылайте. Номер не изменился. 20-20-10-16.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Если вы сказали, что можно просто песню попросить, то и я хочу себя порадовать. Давно не слушала «Огонь забытых мной цитат» в любимом голосе. Это Ирина Круг. Жанночка, я даже на секунду призадумалась, пока прочитала ваше сообщение до конца, потому что сразу увидела «Огонь забытых мной цитат», пошла ее искать, нашла, и как же хорошо, что ваше желание совпало с тем, что я сразу подумала. Хорошего вам вечера, а те, кто что-то хочет послушать, вы знаете, где нас найти, как написать или как дозвониться. Чуточку позже напомню еще разок, на всякий случай, координаты, все-таки часто завершающие на сегодня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Юля, добрый вечер. А могли бы вы поставить песню «Любовь рождает чудеса»? Вот вы мне задачку-то задали. Самую простейшую, которая только существует в этом мире. Конечно, могу. Приятного прослушивания.
2: Мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений.
1: Ну вот как так происходит, что каждый практически наш эфир, вы, друзья мои, выбираете такие песни, которые еще не зазвучали, а я уже пою. Вот это вот я газую, когда нету, и газую, когда есть. Все, да, везет тому, кто везет. Песня будет Виктории Тимофеевой в день рождения посвящаться. Виктория, поздравляет вас, подруга. Как зовут, не знаю, вам лучше знать, вам виднее. Дорогая моя, искренне желаю тебе женского счастья. Любить и быть любимой. Расцветать со временем, не буду говорить с годами. И не терять своей уникальности, неповторимости и харизмы. Оставайся всегда такой же красивой, умной, пробивной, понимающей, заботливой, отзывчивой, веселой, как сейчас. Слушайте, Виктория, неужели такие существуют? Вот сохраните в себе все эти качества, самые наилучшие. Пусть все ваши мечты сбудутся. Светите, сияйте, ни в чем не сомневайтесь, ни в чем не отказывайте себе и двигайтесь только вперед. Газуйте!
2: Все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Программа поздравлений.
1: Михаил сегодня тоже написал скромненько, но со вкусом. Здравствуйте, Юлия, Алиса Плюс. Всем привет, поздравляю с пятницей. И вот это все радостное, скажу, да, бла-бла-бла. Но это так долгожданно было, Михаил. Вот вроде бы и пятница, да, и я могу вежливо сообщить о том, как рад я наступлению, завершению этой недели рабочей. Но все-таки я испытываю такое ощущение счастья, которое хотелось бы вылить на всех. Михаил, слушайте, песню, которую вы выбрали, она у нас есть. Вы давно не слушали, пишите, Любочку Успенскую. Хотелось бы вспомнить, а что же она там под свою гитару исполняет? Вот песня «Гитара», мы с ней продолжим двигаться по радиопоздравительным волнам.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: Программа поздравлений.
1: Викторию Тимофееву мы сегодня поздравляли. И не новость, Виктория, что у вас сегодня день рождения, но не все, как говорится, высказались в ваш адрес. И здесь уже известно, кто нам пишет. Ваша подруга Зана поздравляет вас с праздником. И прежде всего, пожелать хочет тебе, моя подруженька, безграничного, человеческого, главное, нашего, вот этого настоящего женского счастья. Будь всегда на высоте. Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, твоя улыбка, счастье, позитив, они возвращаются к тебе в стократном размере, а рядышком будут настоящие друзья, те, которые всегда тебя и вдохновят, и поддержат, и помогут, и главное, пусть осуществятся все твои мечты. Виктория, мы вас поздравляем в очередной раз с праздником. Оставайтесь такой же жизнерадостной, оптимистичной, энергичной, красивой, умной. Пусть все у вас складывается так, как вы того хотите. С праздником вас!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, уважаемые дамы и домовладельцы, сэры и сэрихи, уважаемые слушатели, друзья, радиолюбители. И нет, я не прощаюсь, я обратиться хочу и больше, наверное, к женской половине, так как поступило сообщение отыскать вторую половину. Вот нежели, да, нежели с проблемами, захотелось приключений, так и пишет мужчина, который желает познакомиться с женщиной, желательно без комплексов, дети не помеха, район, город тоже. Но желательно из Латвии. Серьезные отношения в планах и серьезность намерений можно проверить по номеру телефона. Контактный номер 29-889-571. 29-889-571. Ну а нам остается только держать за вас кулачки, и чтобы август запомнился такой приятной находкой в виде второй половины.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что, друзья, кажется, все приветы, поздравления доставлены были в эфир на радио «Алиса Плюс» на 101.6 FM. И песни успели прозвучать, ну вот кроме еще одной заявки, «Глюкозу» захотела Виктория послушать. Виктория, ваше желание – закон. Будем слушать, к тому же песню «Согрей», она есть и давно, мы ее не воспроизводили, не то чтобы в памяти, а в принципе на наших 101.6 FM волнах. Друзья, будем сворачивать на этой ноте нашу пятничную праздничную поляну поздравлений. Спасибо вам за этот вечер, искренне говорю, я Юлия Сергачева. Я хочу пожелать вам отличного продолжения вечера, это же только программа поздравлений заканчивается, выходных замечательных, насыщенных, пусть и солнышко нас порадует вопреки всем прогнозам. Я всегда этого искренне желаю и хочу, особенно у кого недостаток витамина D, и солнышко вы тоже любите, как и я. До завтра прощаюсь, вечером снова услышимся на 101.6 в 17.00. Пока, хороших вам выходных!

Я пишу твое имя на мокром окне, дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

101.6 FM. Алиса Плюс.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, выпускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

кончающий загар, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

Мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.